Слово музыки, не гейм за ню. Чина мы не катанье за ня фама, вэдью сапиенсия. Кубиза я магазин. Слово музыки, не гейм за ню.